0: Los Oldies.
1: Tu música siempre.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».